0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские войска, продолжая сжимать кольцо окружения противника, в Харьковской области освободили населенный пункт Черняков, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширять внешнюю зону контроля. Пресечены попытки противника вырваться из окружения. С начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле 305 военнослужащих. Об этом рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» Роман Шкроба в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести».
2: Состав той группировки, которая находится в окружении, это погран войска, это территориальная оборона, это регулярная армия вооруженных сил Украины. Но это подготовленные военнослужащие, которые проходили долгое время обучение, неоднократно участвовали в боевых действиях, являются основным ударным кулаком на Харьковском направлении. И после разгрома противника в этом котле, его уничтожения, существенно снизится боевой потенциал противника.
3: Часть ударной группировки на Харьковском направлении, основная часть, находится в этом котле. Можно так и выразиться, что отсекли жало змеи, которая сюда заползла. И противнику не остается выбора, рано или поздно, завтра, послезавтра, противник тут будет уничтожен.
0: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе и технике 12 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Днепропетровской области и Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих. В Одессе российская армия поразила ударными беспилотниками и авиационными ракетами цех по производству беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов вооруженных сил Украины. Как отмечает Министерство обороны России, также в Одессе атакованы логистические центры, осуществляющие хранение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Президент Владимир Путин в Индии за три дня принял участие в заседаниях саммита стран БРИКС, провел серию двухсторонних встреч. Как заявил российский лидер на расширенном заседании в заключительный день саммита, встречи в формате БРИКС плюс хорошо себя зарекомендовали. Они дают возможность для открытого диалога членов объединения со странами-партнерами.
4: Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансирования экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития. И в этом контексте хорошо вписывается предложенная господином Моди тема нашей встречи. Она позволяет обсудить, что еще наши страны могут вместе сделать для стабильности и безопасности в мире, для содействия инклюзивному международному экономическому развитию. Подчеркну, что БРИКС на сегодня является одной из мощных движущих сил процессов укрепления в международных отношениях, подлинной многосторонности. Активно участвует в процессе формирования нового, более справедливого, многополярного миропорядка.
0: Тема украинского урегулирования стала одной из главных тем в ходе двухсторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стороне сделал наследный принц Абу-Даби. На грядущей неделе в центральную Россию придет бабье лето. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, воздух может прогреться до плюс 20 градусов.
5: Есть все предпосылки для того, чтобы наша небесная канцелярия обеспечила и жителей центральной России, да и, собственно говоря, особенно южных регионов нашей страны, ну, таким классическим бабьим летом, который, кстати говоря, по народным приметам как раз и приходится, собственно говоря, на примерно середину сентября. И, в общем, будет радовать нас очень стабильными параметрами атмосферы. То есть это очень стабильный температурный режим, ночами где-то 6-11, днем плюс сначала 15-20, а потом, я думаю, что мы даже поднимемся до 18-23 в столичном регионе. То есть это очень такой достаточно комфортный период, визитной карточкой которого будет паутина в воздухе, и, соответственно, такое очень ровное изменение суточной температуры, атмосферного давления. То есть для метеозависимых это будет просто песня. Я думаю, что жители средней полосы России будут в этом смысле получать только самые положительные эмоции от такого прогноза погоды на предстоящую семидневку.
0: Между тем, в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает гидрометцентр. Местами по Подмосковью будут фиксироваться туман, который ожидается ночью и утром. Ожидается ночью переменная облачность без осадков. В столице температура составит 7-9 градусов, местами до 3 градусов. В Подмосковье будет от 4 до 9 тепла. Местами синоптики не исключают до 1 градуса. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве синоптики осадков не обещают, и в столице в дневные часы +18, +20 градусов.

0: Маяк.
1: Бессонница на маяке с Василием Стрельниковым. Не спится? Пишите нам прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.
2: Вот вы где. Приветствую вас. Доброй ночи. Кое-где доброе утро. Я Василий Стрельников, и это «Бессонница» – ночная интерактивная программа, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет или просто заказать красивую ночную песню. Связь с нами через сайт vsfm.ru. vsfm.ru. Приемник не выключайте, в ближайший час почитаем ваши истории, послушаем голосовую почту и, конечно же, красивую музыку. Письмо. Здравствуйте, Василий Борисович, пишет постоянный слушатель Влад Митрофанов. Для обретения спокойного сна поставьте, пожалуйста, песню «Smile» в исполнении Nat King Cole. Спасибо и доброй всем ночи.

0: À l'instant, sur les ondes de Wallis, c'est Futuna la première. Ce remix de ce titre, Perdoname, par Dr. Steve. I te hokohoko atu e pei o te whakatahi mahoro a tātou kā inga e tō whakonole vagi te umāli e iau te awhamaumau.
1: В детстве мне мама запрещала пить грейп-соду. И когда я приходил с длительных прогулок, она говорила: «Открой рот, покажи язык». И все сразу становилось понятно. Это «Бессонница» на маяке, email son@radiomayak.ru. Мы скоро вернемся.
2: Маяк.
3: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
2: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
3: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
3: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
2: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
3: Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим».
2: Или просто позвоните в студию во время эфира.
3: Каждую среду и четверг с 17:00.
2: Путешествие по русским храмам и монастырям. Вместе с детским познавательным шоу «Хочу все знать».
4: Акустика обрабатывается очень просто, примерно так же, как мы говорили про Исаакиевский собор. Только там наверху горшки, да, вот эти голосники так называемые, а здесь они вмонтированы в стены. Это горшки самых разных размеров и диаметров, их всего там 83. Они глушат большинство звуков, которые не соответствуют длине волны человеческого голоса. То есть они убирают лишние шумы, они не усиливают звук.
2: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы. Экскурсия для души».
3: В любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Бессонница на маяке с Василием Стрельниковым.
1: Настоящие истории настоящих слушателей. Это «Бессонница на маяке», я Василий Стрельников, и у нас есть время еще одно письмо зачитать. Здравствуйте, Василий Борисович и слушатели «Маяка», пишет Ксения В. из Санкт-Петербурга. Вот и лето пролетело, как говорится, и поется. Но нет времени расстраиваться. На мой взгляд, именно осень в каждом году становится началом новой жизни, цикличной, как времена года. И по правде говоря, у каждого сезона свои прелести. Осенью, например, очень занятно сидеть у окошка и наблюдать за каплями дождя, бегущими вниз по стеклу. Они уменьшаются в размерах, сливаются с другими, бегут рядышком с соседками или просто доходят до своей цели – подоконника. Почти что в целости и сохранности. В детстве я считала, что эти самые капельки являются маленькой картиной общества. Ведь и среди людей есть те, что теряют себя, те, что теряются в ком-то, те, кто идут бок о бок с приятными людьми, или же те, кто достигают всех целей сами, собственными усилиями. Как правило, именно тех капель, что смогли добраться до цели, всегда было мало. Но как же меня тогда очень радовало то, что они все-таки были. Ксения, я уверен, что после того, как я это письмо прочитал в эфир, очень многие совсем иначе начнут смотреть на дождь, дождь на окне. Я уж точно. Насчет музыкальной заявки пишет Ксения. В одной из предыдущих «Бессонниц» вы, Василий, упомянули, что когда-то в юности были фанатом шведской поп-группы «Абба». Можете, пожалуйста, поставить какую-нибудь песню из их репертуара? Спасибо большое за возможность наслаждаться приятной музыкой по вечерам и поговорить с единомышленниками. Ксения, как точно вы дали определение нашей программе. Спасибо вам огромное. Спасибо всем слушателям, кто провел этот час, эту бессонницу вместе со мной. Я Василий Стрельников. Спокойной и безопасной вам ночи. А кое-где доброе утро!

Ну раз в году хотя бы, кажется так просто вернуться к тихой радости родимых глаз. Но мы спешим к вершинам творческого роста, и мамы, понимая, не тревожат нас и ждут и врут опять немножечко соседей.